Час зачатия, я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки, резвая, ходу! Слово, строченьки милые, слово!

родился, и жил я, и выжил. Дома на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлеток,

светило солнце в три луча сквозь дыры крыши просеяна. Да Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен, но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально дано.

заборщиком, припрут к стене, откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до

острожники, на стройке немцы пленные. На хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, при стенах скороховорами. И вот ушли романтики из подворотен порами. Спекулянтка была номер первый. Ни соседей, ни бога, ни труся. Жизнь закончила миллионершей Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую вела. А упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Наживо, как наркотика, не выдержала этого бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас носы не вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали,